0: 2025年中俄贸易额达2279亿美元，连续3年突破2000亿美元大关，中国连续16年保持俄第一大贸易伙伴国地位。而在众多双边合作中，能源合作不仅是中俄两国经贸合作的压舱石，也是俄罗斯与中国一带一路项目对接的重要领域。这种合作并不仅局限于传统的油气领域，而是全方位的全产业链的合作。
1: Энергетика была, остается и на обозримую перспективу еще и будет много-много лет одной из опор нашего экономического сотрудничества, потому что сотрудничество в области энергетики это не только нефть и газ и атомная энергетика, это еще и новые источники энергии, это вопрос передачи электроэнергии и многое-многое другое.
0: 有分析称，中俄能源合作也是推动欧亚地区构建绿色、安全、多级能源体系的关键支点。此次联合声明中提到，双方将继续推进田湾核电站和徐大铺核电站建设项目，确保按时完成建设并投入运行。在此基础上，深化和平利用核能领域合作，逐步推进热核聚变、快堆和闭式核燃料循环领域合作。基于互利共赢和利益均衡原则，探讨通过一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电项目合作，这被外界视为中俄深化能源合作的重要一步。
1: Наши лидеры поставили амбициозную цель довести объем торговли между Россией и Китаем до $300 миллиардов в 2030 году. Я нисколько не сомневаюсь, что эта цель достижима, но для того, чтобы выйти на этот уровень, надо посмотреть на качество нашего экономического сотрудничества, на его структуру. Возможно, нам потребуется еще больше усилий в области открытия рынков, взаимных инвестиций, создания благоприятных условий для наших экономических операторов.
0: 5月17号，普京访华前2天，第10届中俄博览会在哈尔滨国际会展中心开幕，吸引了近300家俄罗斯企业参会。自2014年首届举办以来，中俄博览会已经累计吸引超过7200家中俄企业、105万名客商参展参会。而此次博览会以信任、合作、共赢为主题，既是对过去9届展会成果的系统总结，更是对中俄经贸合作提质升级的全新谋划。
2: 就是我们出口的大部分都是机电产品，是吧？那现在你去年汽车在第一位，家电啊、设备为主，现在还包括一些数字的产品，是吧？以后这个人工智能产品。而俄国向我们出口的这个能源、资源、农产品，就是我们两国的贸易在结构上是互补的，市场是互补的，人力资源是互补的，甚至在技术上都是互补的。
0: 据统计，此次博览会上高新技术和专精特新参展企业超过展商总数20%，涵盖智能装备、数字安防、绿色建材等多个重点产业领域。
2: 俄国是一个有工业基础和这个科技潜力的国家，如果向着这个改变经济结构发展方向发展的话，会给中俄的合作提供更多的机会。
0: 据商务部数据显示，今年1至4月，中俄贸易额达852亿美元，同比增长19.7%。而与经贸合作相配套的，则是以人民币为基础的跨境支付系统 SIPS。如今，俄罗斯外贸银行、俄罗斯国民商业银行等多家银行加入了 SIPS。据俄财政部确认，目前中俄双边贸易本币结算比例已突破99%，这也被看作是在全球范围去美元化的标志性事件之一。
3: Despegándose de la globalización financiera especulativa que ha impulsado Occidente. Me parece que ese es un punto central y acá estos dos gobiernos están impulsando sobre todo.
0: 当中俄贸易合作不断深化之时，两国人民也开启了串门时代。5月20号，中方决定将对俄罗斯

0: 免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。俄方也推出对等措施。据塔斯社报道，得益于互免签证政策，2025年到访中国的俄罗斯游客超过200万人次，而今年这个数字还会继续攀升。
1: В первом квартале мы на 62% превзошли последний квартал 2025 года, и уже 380 тысяч наших граждан посетило Китай.
0: 在俄罗斯游客眼中，体验中国未来科技都市的打卡游已成为新热点。
1: Ну, во многом это связано с тем, что Китай уникальная страна, которая на самом деле и технологический туризм активно развивает, большие мегаполисы, это Пекин, Шанхай, где, собственно говоря, можно посмотреть на мир будущего, где все в цифре. Сегодня анонсировали о том, что там можно будет платить QR-кодом практически везде, не прибегая к ухищрениям и получениям каких-то платежных средств, а используя наши банковские приложения.
0: 除了旅游，留学则是中俄文化交流的又一大热点，而今年也是中俄教育年启动之年。圣彼得堡国立经济大学经济系学生阿列克谢扎西莫夫从小学3年级就开始学习汉语，已经通过了校内选拔的他即将前往山东财经大学交流学习一年。
2: 山东 это родина Конфуция, и так как В этом городе намного меньше туристов, легче будет погрузиться, во-первых, в языковую среду, а во-вторых, в культуру Китая.
0: 圣彼得堡国立经济大学在中国拥有超50所学术合作院校，迄今已有数百名学生参与了校级间的学术交流项目。
3: В области научных исследований мы проводим совместно очень много, издаем монографии, статьи, проводим крупные конференции высокого международного уровня.
0: 据统计，赴俄求学的中国留学生规模已达5.6万人，其中仅圣彼得堡地区就读人数便多达1.7万人，在华学习深造的俄罗斯学生约2.2万人。
4: 我们还有一些联合办学项目。有这个300多个联合项目，涉及到很多的学校。我们还有一个那个中国联合办的一个大学，简称我们叫深北墨，在深圳北理工和这个墨大建立一个联合大学。
0: 这是位于深圳的深北墨大学，2026年恰逢该校建校10周年。该校不仅招收中国学生，也招收包括俄罗斯在内的国际生。
5: 最大的收获可能就是有机会和不同国家的老师进行一个就深入的交流。
6: Our students, they involved in not only in process of teaching, they involved in process of studying everything about Russian culture. I think now it's together.
0: 2025年中俄高校共建的鲁班工坊在莫斯科揭牌运行。
7: 这鲁班工坊呢一般是建立在一些高校啊或者是这个一些职业教育机构里面。那么通过这样一种方式，比如说直接为这个汽车制造啊培养相应的人才，这些年轻人这个出来以后，直接就可以到里面去服务。
0: 伊万·罗加奇是俄罗斯鲁班工坊的助教。该工坊由莫斯科国立通讯与信息技术大学与天津电子信息职业技术学院合作共建。拥有800多平方米的现代化教学空间，已经培养了1000多名俄罗斯毕业生。
8: Мне нравится возможность как-то посмотреть оборудование, приборы, то, с чем в дальнейшем придется работать, навыки, которые здесь можно получить с точки зрения работы оборудования.
0: 在全球30多所鲁班工坊中，俄罗斯鲁班工坊是第一家引入 5G 技术进行专业建设的工坊。内部全部采用中国技术、中国标准的中国产 5G 设备。
9: Сейчас идет бурное развитие систем 5G в мире, и Россия и Китай являются одними из лидеров по развитию этого направления для построения как раз вот бесшовной системы взаимодействия между Россией и Китаем без подготовки квалифицированных кадров, уникальных квалифицированных кадров, которые понимают различные системы построения и российской, и китайской стороны. Ну, невозможно просто реализовать такие сложные и масштабные международные проекты.
0: 鲁班工坊就像在中俄间架起一条数字丝路，成为两国数字技术合作的重要枢纽。

0: такие технологии, которых раньше никогда не было. И это настоящий вызов для системы образования. Это первый важный момент. А второй – современное экономическое развитие невозможно без передовых научных знаний, без постоянного обновления этих знаний, ну и, соответственно, без научно-технологического сотрудничества. Поэтому лучше всего делать это в партнерстве с нашими надежными друзьями.
1: 近期一项民调显示，87.5%的俄罗斯青年和85.5%的中国青年认为中俄关系友好。俄罗斯青年未来有意愿前往中国的比例约为89%，中国青年未来有意愿前往俄罗斯的比例约为86%。国之交在于民相亲。从2025年中俄文化年圆满收官到2026年中俄教育年启动，两国关系的旺盛活力不断显现。
2: Самое главное даже не то, какими терминами описываются наши отношения, а что чувствуют люди.
1: 5月20号，中俄达成的会晤成果除两份联合声明外，还有40项涉及各领域的合作文件，可谓成果丰硕。